0: 为了得到国际上的支持，这个消息应该立刻通知共产国际远东书记处。
1: 好，莫斯科也会派人来帮助我们的。
0: 我们既要得到国际的支持，更要做好自己的工作。
2: товарищ Ленин, эта встреча большая честь для меня.
3: Товарищ Хендрикус Йозефус Францискус Марис Невлет. Длинное имя у вас, товарищ. Прям как у нас в России.
2: Товарищ Ленин, просто зовите меня Марин.
3: У вас легендарный опыт. На боях сражений Индийско-Голландской войны вы проявили себя героем.
2: Товарищ Ленин, я помню время, проведенное в Азии. Это было сложно и опасно. Но я уважаю народ Азии. У них есть стремление сбросить оковы угнетения и мужество к борьбе.
3: Коминтерн в очередной раз направляет вас в Азию. Но на этот раз не в Индию, а в Китай.
2: Товарищ Ленин, и какова моя цель?
3: В Китае есть свои марксисты, и они готовы к более масштабным действиям. Коминтерн направляет вас для помощи им в организации собственной партии. Мы также отправляем с вами секретаря дальневосточного секретариата товарища Никольского. Это будет новый мир, и вы расширите его горизонт.
4: Сяньи Чанмин, Хэнан Гунгшан Джуи, Бодон Фэнзэ Малин, Юэнмин Хэндэли Кусэ, Сэнэ Фулицэ. Шэнцзуо Идали, Ла Арте Лисэно, Гунгсэ Дэ Акуэлия, Хайлюэн Титян Дида Шанхай. Чэшэ Хэнлан Линчэ Гуан, Сонлай Дэ Гунхан. Гуо Тидан Титян Дада Шанхай. Нимэн Яо Тяф Чян Фан Фан.
5: 上海很有魅力的，包括流浪汉、英国强盗、日本浪人、美国记者，都喜欢到上海享受人生。
4: 是啊，所以反租界一定要保证安全。这个曼林不简单，荷兰政府很头疼，希望我的头不会疼。
5: 有我黄金荣在。手下的兄弟们一定会保护好法租界安宁。OK。
4: OK。
5: Yes。
6: Logement que nous habitons juste à côté. Nous pouvons quand même marcher jusqu'à là.
7: Il a fait beau, je crois.
8: 政府来信了
9: 哦，
8: 要求我们尽快组织召开中国共产党全国代表大会。
9: 我刚刚见了马林和尼克尔斯基两位同志，他们也带来了国际的支持。
8: 太好了，得尽快通知同志们。
9: 对，还有日本的施存统同志，他跟日本的留学生也组织了马克思主义小组。
8: 这个施存统不是一般的能干。
9: 是
10: 啊，一个地方来两名代表，加上上海一共是十几个人，会场设置在哪里好呢？
9: 哎呀，会场还没定好，不过住的地方已经想好了，是在博文女校，我夫人借了点。
8: 好好。哎，干脆会场就设在这儿吧，这是我兄长的地方，又在法租界里，安全呀。好啊，马上通知同志们。

0: 我女生宿舍呢？
1: 那有什么区别？和男生宿舍一样。
2: 来，
1: 你们住这屋吧。
0: 好，
3: 放暑假，女学生啊，提前把东西都收拾好了。
1: 箱子放这儿吧。
3: 哦，放这儿吧。
0: 好，
1: 有什么需要跟我说。
4: 王老师，您看看这是什么？
0: 这是什么呀？这是俺们山东的大煎饼，
4: 还有大葱。这是什么做的？
5: 五谷杂粮，什么都有。
4: 我们山东啊，用什么都能做成大煎饼。
2: 对，
6: 哎，你们这儿聊什么呢？
2: 哦，文静，
6: 吃上了。
3: 你好，
6: 你好，你好，你好，
2: 辛苦了，
6: 不辛苦。
4: 来，
6: 我这
2: 位啊，是北京的刘仁静。
6: 啊，您好，您好，
5: 您好，山东邓文明。
6: 哎，您好，
0: 您好，山东王金梅。
6: 您好，您好，
7: 湖南何书恒。
6: 您好，您好，
0: 您好。
8: 洋人非常重视国际党到达上海的事情，你们眼睛要亮啊，耳朵要灵光。
7: 大哥，什么是国际党啊？
8: 要为老公搞事情，从欧罗巴搞到上海来了。这些天你们辛苦一点啊！遇见可疑的洋人，赶快报告。
9: 咱买米糊是。
10: Товарищ Никольский, а что в Шанхае так мало иностранцев? Почему на нас все так смотрят?
11: Может быть, потому что в наших глазах есть что-то необычное.
10: Ну, а что в наших глазах может быть необычно?
11: Справедливость.
10: Прятаться не имеет смысла, и в этом нет необходимости. Мы должны вести себя естественно.
11: Конечно, ведь у нас надежный документ.
10: Товарищ Никольский, я первый проявлю инициативу и пойду в голландское консульство.
2: 根宝，
12: 哎，
2: 开水烧得够吧？
12: 烧了三壶。
2: 哦，哎
3: 哎，
2: 来了，
3: 郭导，
13: 怎么样？一切都好吗？
3: 坐坐坐，还行，没问题。
13: 辛苦
3: 辛苦辛苦辛苦。
13: 任之，
3: 来来来来来，
13: 辛苦辛苦，
3: 辛苦了。